0: По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, в четверг, 23 июля, максимальная цена дизельного топлива достигнет 29 леев 49 банов за литр, на 48 банов больше предыдущего уровня. Бензин марки А95 также подорожает на 27 банов, до 29 леев 68 банов за литр. С начала июля дизель в Молдове вырос в цене более чем на 4 лея за литр, а бензин подорожал почти на 2 лея. В НАРЭ заявляют, что дефицита топлива нет, текущих запасов дизеля достаточно более чем на неделю, а бензина примерно на 18 дней. Рост цен связывают с международными котировками нефтепродуктов и колебаниями рынка. В Молдове продолжается реформа местного публичного управления. Села Абаклия и Иордановка будут объединены в одну административно-территориальную единицу с общей примарией. На развитие новой инфраструктуры правительство выделит более 13 миллионов леев. Одним из первых проектов станет открытие в Иордановке единого центра предоставления государственных услуг, где жители смогут получать административные услуги без поездок в другие населенные пункты. Кроме того, власти планируют подготовить проекты для будущих инвестиций в инфраструктуру Абаклии. Реформа предусматривает добровольное объединение населенных пунктов с целью создания более эффективных административных администраций, сокращения расходов и улучшения качества государственных услуг. Власти считают, что объединенные примарии будут иметь больше ресурсов, специалистов и возможностей для привлечения инвестиций. С 30 июня 2027 года международные перевозчики смогут отказаться от бумажных документов при взаимодействии с государственными органами. Информация о перевозках будет подаваться и обрабатываться через национальную электронную систему EFTI. Госучреждения будут обязаны принимать цифровые документы, переданные через сертифицированные платформы. Нововведение направлено на сокращение бюрократии, снижение административных расходов и ускорение обмена данными между перевозчиками и властями. Реформа является частью программы подготовки Молдовы к вступлению в Европейский Союз и предусматривает внедрение европейских стандартов в сфере транспорта. Система будет охватывать автомобильные, железнодорожные и речные международные перевозки с участием Республики Молдова. Правительство Молдовы утвердило освобождение Татьяны Несторике от должности государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Решение было принято по предложению нового министра Раду Мустяцы. Несторика была задержана 2 июля, менее чем через 5 месяцев после назначения на должность, в рамках уголовного дела о коррупционных действиях. По данным правоохранительных органов, один из экономических агентов передал ей деньги для влияния на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления разрешения на импорт кормов для птиц и животных из Украины. Также на заседании правительства была утверждена кандидатура Михаилы Мартынов-Гучак на должность правительственного агента Республики Молдова в Европейском суде по правам человека. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за чрезвычайной пожарной опасности. Предупреждение действует с 22 по 31 июля. В четверг, 23 июля, на юге страны пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла. Днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. În ritmul muzicii tale.

0: Moldova Promo. Promo. Vremea vine, vremea trece. De la 11 la 13. Film, teatru, cărți, muzică, modă, design. Petrecem timpul împreună de la 11 la 13, de luni până vineri, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Acest program a conținut plasare de produs. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Менее чем через час депутаты соберутся на пленарное заседание парламента. В повестке дня внедрения ЕКОЛ, пересдача экзаменов для судей и помощь Украине. Правительство объявило о выполнении 18 из 20 обязательств перед Европейским Союзом на первое полугодие этого года. Апелляционная палата рассмотрит протест прокуратуры по борьбе с организованной преступностью против освобождения из СИЗО фигурантов. Дело о грузовике с оружием. Ночью Россия нанесла по Украине масштабный удар, используя беспилотники, реактивные дроны, ракеты и управляемые бомбы. Подробности в выпуске. Новость последнего часа. НЦБК проводит обыски в Молдаце. Сотрудники НЦБК проводят этим утром новые обыски на госпредприятии Молдаце, которое оказалось в центре коррупционного скандала. Пока правоохранители не раскрывают подробностей следственных действий. Обыски проходят спустя 3 недели после первых рейдов, начатых после появления в публичном пространстве информации о возможных нарушениях при управлении финансовыми средствами предприятия и начислении зарплат отдельным сотрудникам. Менее чем через час депутаты соберутся на пленарное заседание парламента. Повестки дня – законопроекты о внедрении ЕКОЛ, пересдаче экзаменов для судей и помощи Украине. Также депутаты рассмотрят ратификацию договора с Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта по ремонту и модернизации школ Молдовы. Наряду с тем обсудят возможность повторно сдавать экзамен кандидатам на должности судей и прокуроров, если им не удалось получить средний балл не ниже 8. Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о льготах для установки систем хранения электроэнергии и софинансирования железнодорожных перевозок. В повестку также включены изменения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Парламент рассмотрит проект, регулирующий работу системы ЕКОЛ. Она позволит автоматически звонить службу 112 при ДТП как в Молдове, так и на территории стран Евросоюза. Кроме того, депутаты намерены ратифицировать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Наша страна выполнила 18 из 20 обязательств перед Европейским Союзом на первое полугодие этого года. Соответственно, в случае положительной оценки Европейской комиссии, Кишинев получит в сентябре новый транш в размере 157 миллионов евро из плана экономического роста. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря правительства Лилия Добижа. Одним из невыполненных пунктов является ввод в эксплуатацию ЛЭП «Вулканешт-Кишинев». Строительство электростанции «Вулканешт» полностью завершено. За ним последует завершение строительства станции в Кишиневе, запланированное до конца следующего месяца. Вторая задача – обеспечить полную функциональность 2 специализированных коллегий Высшего совета магистратуры. На 2027 год запланировано 67 мер, 22 в первом полугодии и 45 во втором, с потенциальной стоимостью почти 600 миллионов евро. Апелляционная палата должна рассмотреть протест прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам против освобождения из СИЗО фигурантов дела о грузовике с оружием. Все обвиняемые по громкому делу о контрабанде оружия, обнаруженного в грузовике на КПП Леушень-Албица, больше не находятся в следственном изоляторе. Четверым смягчили меру пресечения, а пятый признал вину и получил условный срок, пояснила Ziarul де Гардем. Кишиневский суд 16 июля перевел Алексея Пянковского и Максима Дария под домашний арест. Вячеслава Пырву и Валерия Брагу освободили под судебный контроль. Пятый фигурант Евгений Праля признал вину, поэтому его дело рассматривали отдельно. Еще 24 июня суд приговорил его к 5 годам заключения в тюрьме полузакрытого типа, но исполнение наказания условно приостановили, установив испытательный срок в 3 года. По версии прокуратуры, Праля выполнял роль перевозчика и доставлял вооружение из Украины в Молдову. По материалам дела, груз планировали переправить через Румынию в Израиль. Правительство одобрило проект закона, предусматривающий цифровизацию судебных процедур, касающихся вызова участников, передачи процессуальных документов и проведения судебных заседаний посредством видеоконференций. Таким образом, новые правила позволят упростить организацию заседаний посредством видеоконференций, в том числе в смешанном формате, и четко установят порядок проверки личности участников. Кроме того, госорганы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, представители юридических профессий и лица, получающие юридическую помощь, будут подавать процессуальные документы только в электронном формате. Власти заявляют, что эти изменения направлены на повышение прозрачности и оптимизацию деятельности судов. Правительство Молдовы одобрило правила работы с криптовалютами. Частные лица и компании, которые выпускают криптоактивы, торгуют ими или оказывают связанные с ними услуги, будут работать по четким правилам, а пользователи получат больше прозрачности и защиты. Документ определяет также надзорные полномочия Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку. При этом проект классифицирует криптоактивы на 3 категории: электронные единицы стоимости, цифровые инструменты, связанные с активами, и другие виды криптоактивов. 25 фермеров из села Пеленей района Кагул смогут орошать более 60 гектаров сельскохозяйственных земель. Там ввели в эксплуатацию ирригационную систему в рамках программ Международного фонда сельскохозяйственного развития. Проект стоимостью 10 миллионов леев включает строительство электронасосной станции, напорного трубопровода, водопроводной сети, а также необходимой для работы системы орошения электроинфраструктуры. Кроме того, был построен накопительный бассейн емкостью 15 тысяч кубов. Позволяющий собирать воду в периоды ее высокой доступности и использовать ее в засушливый сезон. Одновременно система оборудована солнечной батареей, предназначенной для питания насосных установок, что снижает потребление традиционной энергии и эксплуатационные расходы. Хорошие новости для будущих родителей. Пособие по беременности и родам будет предоставляться незастрахованным женщинам на основании застрахованного дохода отца ребенка, независимо от того, состоят ли они в браке или нет. Изменения были одобрены правительством. До сих пор такая возможность существовала только при наличии брака. Данные агентства госуслуг показывают, что около 20% детей рождаются не в браке. Школы страны будут подчиняться Министерству образования. К 30 октября будет создано 35 территориальных агентств образования. Таким образом, довузовские учебные заведения перейдут из управления районных и муниципальных советов в ведение министерства. Эта мера предусматривает в рамках реформы перезапуск образования. Детские сады останутся под управлением местных органов власти. Передача школ и внедрение новой системы финансирования запланированы на 1 января 2027 года. Школы АТО Гагаузия не подпадают под действие реформы. Ночью Россия нанесла по Украине масштабный удар, используя ударные беспилотники, реактивные дроны, ракеты и управляемые бомбы, сообщают ВВС Украины. Среди основных целей была Одесская область. Реактивные дроны, запущенные из Черного моря, были нацелены на Одессу и Черноморск. Населению было рекомендовано находиться в укрытиях, пишет Медиафакс. Также сообщалось об атаках беспилотников в Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Черниговской областях. Кроме того, российская авиация атаковала Донецкую, Днепропетровскую и Сумской области управляемыми бомбами. Атаки случились всего через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что провел переговоры с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоф и Джаредом Кушнер о способах активизации дипломатических усилий по прекращению войны. Киев запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН 27 июля в связи с российскими атаками гражданских судов в акватории Черного моря, заявил глава МИД Украины Сибига. По его словам, подвергая угрозе торговые маршруты в Черном море, Россия занимается сознательным экономическим и гуманитарным террором и угрожает безопасности мирового рынка продовольствия. Если этот террор продолжится, миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом, предупредил глава украинского внешнеполитического ведомства. США 12-ю ночь подряд наносили удары по Ирану. На этот раз они нанесли удары по иранским морским силам, складам ракет и беспилотников, пунктам берегового наблюдения и средствам противовоздушной обороны. Американские военные сообщили, что в этом месяце они нанесли удары по десяткам иранских военных объектов на суше, одновременно возобновив блокаду Ирана на море. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 27 градусов, в столице плюс 25. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16 градусов, в столице ночью плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Наитина.
0: Публичитате la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. МИД призвал граждан Молдовы отказаться от необязательных поездок в Россию. НЦБК провел 25 обысков на Молдаце и арестовал на 72 часа троих сотрудников. Сегодня Высший совет прокуроров распорядился отстранить от должности прокурора Кристина Гему, обвиняемого по делу о взятке в 400 тысяч долларов. Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Подробности в выпуске. Гражданам Молдовы настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в Российскую Федерацию без крайней необходимости в связи с сохраняющимися повышенными рисками для безопасности и увеличением числа инцидентов, затрагивающих иностранных граждан, в том числе граждан нашей страны. МИД страны информирует, что граждане Молдовы могут подвергаться строгому контролю на пограничных пунктах Российской Федерации и Республики Беларусь. Это может включать в себя тщательные проверки и допросы, временное изъятие проездных документов, проверку мобильных телефонов и других электронных устройств, сбор биометрических данных, а также отказ во въезде на территорию Российской Федерации без достаточного объяснения причин. МИД рекомендует проявлять повышенную осторожность во взаимодействии с пограничными и другими местными органами власти, не подписывать документы, содержание и правовые последствия, которых они не до конца понимают, и незамедлительно обращаться в посольство Республики Молдова в случае задержания, ареста или любой другой ситуации, которая может повлиять на их свободу или безопасность. На пограничных пунктах Лиушень-Искулень на выезде из Республики Молдова наблюдается интенсивное движение и длинные очереди. Для оптимизации потока таможенная служба объявила об открытии дополнительных полос и внедрении процедуры реверс. Путешественникам настоятельно рекомендуется выбирать другие КПП, такие как Костешт, Лиова или Кагул. Цены на топливо приближаются к 30 леям за литр. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать завтра, 24 июля. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составляет 29 леев 89 банов за литр, то есть на 21 бан дороже, а дизтоплива 29 леев 80 банов за литр, что на 31 бан дороже. Напомню, что 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива будет включена дополнительная надбавка в размере 48 банов за литр. Эти средства направят на формирование и поддержание обязательных запасов нефтепродуктов. Молдавских дипломатов часами удерживают на российской границе. Министр иностранных дел Михай Папшой заявил, что молдавских дипломатов порой часами удерживают на границе с Россией. По его словам, несмотря на подобные инциденты, Кишинев стремится снизить напряженность в отношениях с Российской Федерацией. Министр отметил, что сложности при въезде молдавских дипломатов в Россию негативно сказываются и на их возможности оказывать консульскую помощь гражданам Молдовы, находящимся на территории Российской Федерации, пишет ТВР Молдова. Министр подчеркнул, что Молдова не желает никакой эскалации. Напротив, всегда стремится снизить напряженность в отношениях и старается объяснить, как обстоят дела на самом деле, сказал Михай Папшой. Вице-премьер добавил, что в одних случаях сигналы, которые направляет Кишинев, воспринимаются, а в других игнорируются. По его словам, в этом и заключается искусство дипломатии. Даже в напряженных условиях необходимо прилагать усилия для снижения напряженности и разъяснения партнерам реалий, с которыми сталкивается Республика Молдова. Он также подчеркнул, что власти страны неизменно соблюдают нормы международного права. По делу молдаца задержано 3 человека на 72 часа. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратуры провели 25 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением в госпредприятии Молдаца. По материалам дела с 2024 года по настоящее время подозреваемые действия в личных и чужих интересах предположительно совершили серьезные нарушения в управлении предприятием, причинив ущерб в особо крупных размерах. Выявлены системные нарушения в управлении активами и кадровыми и финансовыми ресурсами. К ним относятся нарушения процедуры госзакупок, произвольное заполнение вакантных должностей путем фиктивных конкурсов, необоснованное предоставление премий и повышений зарплат, некорректное совмещение должностей, а также организация необоснованных тренингов, повлекших необоснованных необоснованные расходы из бюджета предприятия. Сегодня Высший совет прокуроров распорядился отстранить с поста обвинителя Кристина Гему, обвиняемого по делу о взятке в 400 тысяч долларов. Это решение приняли по требованию генерального прокурора. Напомню, 30 марта сотрудники НЦБК и антикоррупционной прокуратуры задержали человека, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния. Он якобы потребовал 400 тысяч долларов за получение благоприятного решения по уголовному делу. Речь шла о Даниэле Плугару, сыне бывшего прокурора Виктора Плугару. Он якобы утверждал, что имеет влияние на некоторых сотрудников правоохранительных органов. Министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили 21-й пакет санкций против Российской Федерации. В настоящее время завершается техническая работа. Пакет санкций предусматривает, в частности, новые ограничения в отношении энергетического и финансового секторов Российской Федерации, замораживание максимальной цены на российскую нефть и запрет на въезд в Европейский Союз для российских военнослужащих. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом Европейского Союза. Украина получит первый транш военной помощи в размере почти 4 миллиардов евро из кредита Европейского Союза для поддержки Киева, общая сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Эти деньги предназначены для закупки беспилотников, подчеркнула Европейская комиссия. Кредит Европейского Союза был утвержден ранее в этом году и предусматривает 60 миллиардов евро военной помощи и 30 миллиардов евро бюджетной поддержки на 2026-2027 годы. Недавно Украина получила первый транш бюджетной поддержки в размере 3 миллиарда 200 миллионов евро. Напомним, что в феврале Европейский парламент и Совет приняли регламент, предусматривающий поддержку Украины на сумму 90 миллиардов евро. Поддержка структурирована вокруг двух взаимодополняющих компонентов: помощь в укреплении обороноспособности Украины, а также поддержка в обеспечении непрерывного функционирования государства, поддержание основных государственных услуг и укрепление экономической устойчивости. Проход судов через украинские морские порты временно приостановлен с 22 июля в связи с ситуацией в области безопасности, но правительство Украины работает над мерами по обеспечению стабильности экспорта, сообщает Укринформ. Об этом заявил министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. По словам чиновника, стабильное функционирование морского коридора является вопросом национальной безопасности, и власти работают над расширениями, которые позволят возобновить морское движение. Высоцкий подчеркнул, что ситуация очень динамична, поэтому преждевременно оценивать долгосрочные последствия для экспорта. При этом Высоцкий рекомендовал сельхозпроизводителям не спешить продавать урожай, если в этом нет острой необходимости. Напомним, что Украина запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН 27 июля в связи с атаками России на свободу судоходства в Черном море. Штаты готовы вмешаться, если появится шанс завершить войну в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп считает российско-украинскую войну глупой. Об этом он сказал во время беседы с журналистами, цитирует Guardian. Рубио заявил, что США готовы вмешаться, когда появится возможность достичь соглашения об урегулировании российско-украинской войны. Если условия и обстоятельства изменились так, что это стало возможным, мы готовы действовать. Президент предан этому делу, и каждый день, если мы увидим возможность изменить ситуацию к лучшему, мы это сделаем, сказал Рубио. В общем, он считает, что для завершения войны в Украине нужны новые идеи. За ночь во Франции эвакуировали более 10 тысяч человек из-за лесного пожара. В течение ночи на юго-западе Франции было эвакуировано 10 тысяч человек, поскольку стремительно распространявшийся лесной пожар уничтожил 2 тысячи гектаров земли к западу от города Бордо. По данным префектуры, 500 пожарных борются с огнем. В результате пожара в течение ночи пришлось эвакуировать более 10 тысяч человек. Отмечается, что огонь бушует вблизи района залива Аркашон, популярного туристического места. И многие из эвакуированных – это туристы, остановившиеся в кемпингах. На данный момент информации о пострадавших нет. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит от плюс 21 до плюс 26 градусов, в столице плюс 24. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16 градусов, в столице ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла радио Молдова.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm. În partea a doua a programului ne îndreptăm atenția spre evoluțiile de la Bruxelles și impactul lor asupra regiunii în care ne aflăm. Uniunea Europeană a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, considerat unul dintre cele mai consistente de la începutul războiului. În același timp, procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la Uniunea Europeană întâmpină un nou obstacol. Ce înseamnă aceste decizii, cât de eficiente vor fi noile sancțiuni și ce perspective are Republica Moldova pe calea integrării europene, discutăm în direct cu jurnalistul Radio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe. Puțin mai târziu vom analiza situația de securitate din regiune și relația dintre Republica Moldova și Ucraina împreună cu ambasadorul țării noastre la Kiev, Victor Chirilă. Audiție plăcută vă dorim!

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Молдова не вернется к закупкам дешевого российского газа, несмотря на предложение оппозиции. МИД Молдовы призвал граждан воздержаться от необязательных поездок в Россию. Цены на топливо в Молдове продолжают расти. Детали выпуска. Молдова не вернется к закупкам дешевого российского газа, несмотря на предложение оппозиции. Об этом заявил министр энергетики Дурин Джунгиету, комментируя инициативу Игоря Дадон о возобновлении поставок через газопровод «Туркстрим». По словам министра, такие заявления не учитывают реальные экономические и технические условия. Цена газа формируется под влиянием европейского рынка, и Молдова не может избежать этих колебаний. Власти предлагают изменить механизм расчета тарифов, чтобы быстрее реагировать на изменения стоимости энергоресурсов. МИД Молдовы призвал граждан воздержаться от необязательных поездок в Россию. Ведомство предупреждает о возможных рисках при пересечении границы, особенно через Беларусь. Граждане могут столкнуться с длительными проверками, допросами, проверкой электронных устройств и отказом во въезде без объяснения причин. Министерство также обращает внимание на риск задержаний и ограниченный доступ к консульской помощи. Власти рекомендуют тщательно оценивать необходимость поездок и обращаться в посольство при возникновении проблем. Парламент Молдовы принял отставку депутата от партии «Действия и солидарность» Александра Трубки. Решение поддержали 58 депутатов. Его место, как ожидается, займет государственный секретарь по вопросам реинтеграции и бывший вице-премьер Роман Рожко. Отставка Трубки последовала после публикации о его проектах в сфере недвижимости. Сам политик заявил, что действовал законно и обратился в национальный орган по неподкупности для проверки возможного конфликта интересов. В Кишиневу расследуют дело о мошенничестве с недвижимостью на сумму более 3 миллионов леев. По данным полиции, 44-летний житель столицы с 2014 по 2025 год получал деньги от людей, обещая им жилье в селе Бубуеч. Однако строительство объектов так и не было завершено. Мужчина проходит фигурантом по 12 уголовным делам. Во время обысков были изъяты документы, важные для расследования. Подозреваемый арестован на 30 суток. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Кишинеу выявили 10 случаев попрошайничества с использованием обмана. Полиция провела проверки в секторах «Центр» и «Ботаника» и установила, что некоторые люди имитировали инвалидность или представлялись оказавшимися в тяжелой ситуации, чтобы получить деньги от прохожих. Среди выявленных случаев – женщина, которая называла себя матерью человека с инвалидностью, но не смогла подтвердить свои слова документами. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Полиция призывает граждан помогать только через проверенные организации. В Молдове усилят борьбу с отмыванием денег. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает создание специальных финансовых информационных офицеров в службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Они будут анализировать возможные случаи легализации незаконных средств и финансирования терроризма. Также количество заместителей директора службы сократят с 2 до 1 для повышения эффективности управления. Законопроект вводит и обязательную периодическую профессиональную сертификацию сотрудников в этой сфере. Цены на топливо в Молдове продолжают расти. По данным НАРЭ, в пятницу дизельное топливо подорожает на 31 бан и достигнет 29 леев 80 банов за литр. Бензин А95 вырастет в цене на 21 бан до 29 леев 89 банов. Регулятор связывает рост стоимости с повышением мировых цен на нефть и опасениями перебоев с поставками на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Предельные цены рассчитываются ежедневно с учетом международной ситуации. В Молдове впервые запустили грузовой поезд, которым управляет один машинист. Новый формат внедрила государственная компания «Железная дорога Молдовы» в рамках модернизации железнодорожного транспорта. Состав из 56 вагонов общей массой около 5000 тонн следует по маршруту Кишинев-Басарабяска и Тулия и перевозит пшеницу на экспорт. Поезд тянут два локомотива, каждый управляется одним машинистом без помощника. В «Железной дороге Молдовы» отмечают, что такая практика уже успешно применяется в Японии и ряде европейских стран при соблюдении современных требований безопасности. Железнодорожный транспорт Молдовы сможет получать государственное софинансирование для развития мобильности. Парламент одобрил во втором чтении изменения в Кодекс железнодорожного транспорта. Документ позволит заключать многолетние договоры на управление инфраструктурой и пассажирские перевозки. На развитие отрасли в бюджете на этот год предусмотрено 300 миллионов леев. Среди возможных проектов – соединение аэропорта Кишинев имени Юджен Дога с железнодорожной сетью страны. Реформа также связана с адаптацией законодательства к стандартам Евросоюза. Кишиневский аэропорт столкнулся с повышенной нагрузкой из-за роста числа пассажиров. Власти рассматривают меры для улучшения ситуации. Расширение парковок, создание временных зон ожидания и развитие общественного транспорта. Министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что временный терминал построить невозможно. Однако в жаркие дни могут быть установлены палатки с питьевой водой. Аэропорт просит премьеру Кишинев временно предоставить участок рядом с терминалом для дополнительной парковки. По словам министра, около 35% пассажиров аэропорта – граждане Украины. В Молдове модернизируют 20 школ за счет европейского финансирования. Европейский инвестиционный банк предоставит стране кредит в размере 40 миллионов евро на ремонт и оснащение учебных заведений. В школах обновят системы отопления, вентиляции, освещения и безопасности, внедрят цифровые технологии и улучшат условия для учеников с особыми потребностями. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов евро. Работы планируется начать в 2027 году при координации Министерства образования. В Молдове вырос показатель сдачи бака после дополнительной сессии. Еще 916 кандидатов успешно сдали экзамены на степень бакалавра. Таким образом, общее число выпускников, сдавших бак в 2026 году, достигло 15 078 человек, а общий показатель вырос до 81,78%. Окончательные результаты дополнительной сессии будут объявлены 28 июля. Кандидаты, не согласные с оценками, могут подать апелляции 23 и 24 июля. Ирландия выделит Украине дополнительные 25 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин во время визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Средства будут направлены на усиление защиты украинского воздушного пространства. Ирландский премьер также подтвердил поддержку Украины со стороны Ирландии и Евросоюза и призвал Россию прекратить войну. Во время визита он обсудит с украинскими властями европейскую интеграцию и внутренние реформы страны. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России после длительных споров. Новый пакет предусматривает расширение санкционных списков, ограничения против российских банков, криптоплатформ, нефтяных компаний и более 250 физических и юридических лиц. Также под санкции попадут новые суда, так называемого теневого флота, используемого для обхода ограничений. При этом Европейский Союз сохранил потолок цены на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель сроком на год. Греция добилась исключения, позволяющего продолжать реэкспорт российского СПГ в третьи страны по заранее заключенным контрактам. В Казахстане снизилась добыча нефти после атаки беспилотников на терминал Каспийского трубопроводного консорциума. По данным Reuters, крупнейшее месторождение страны Тенгиз сократило добычу более чем в два раза – с 925 до 406 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане снизился до 1,63 миллиона баррелей в сутки. Атака на морской терминал КТК в Черном море произошла 19 июля. Через этот маршрут казахстанская нефть экспортируется в Европу. В Роттердаме столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали 15 человек. Один из них получил тяжелые травмы. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая медицинский вертолет. В результате столкновения оба трамвая получили значительные повреждения. Причины аварии устанавливаются. Лесные пожары охватили Францию, Италию и Испанию. Во Франции из-за масштабного возгорания на юго-западе страны эвакуировали около 12 тысяч человек, большинство из них туристы. Огонь уничтожил около 2 тысяч гектаров леса, при тушении погибли два пожарных. В Италии на Сицилии также продолжаются сотни пожаров, погиб один сотрудник пожарной службы. В Испании огонь угрожает районам возле Мадрида. Десятки тысяч гектаров территории уже пострадали. Причиной распространения пожаров называют сильную жару и засуху. И о погоде в Молдове. В пятницу 24 июля ожидается пасмурная погода. На севере страны пройдут дожди, временами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла. Днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Национальное агентство по регулированию в энергетике объяснило необходимость повышения тарифов на газ ростом цен на международном рынке. Три руководителя государственного предприятия «Молдатса» задержаны по делу о злоупотреблении служебным положением. Новая трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России может состояться до осени. Детали в выпуске. Национальное агентство по регулированию в энергетике объяснило необходимость повышения тарифов на газ ростом цен на международном рынке. По расчетам НАРЭ, для бытовых потребителей стоимость газа может вырасти до 20 лей в 30 банов за кубометр с НДС, почти на 5 лей в 90 банов больше действующего тарифа. В агентстве заявили, что нынешняя цена уже не покрывает расходы Энергоком на закупку газа. Основной причиной называют рост котировок на европейской бирже ТТФ после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Окончательное решение по новым тарифам будет принято после завершения процедуры рассмотрения проекта. Правительство ищет способы смягчить возможное резкое подорожание природного газа. Министерство энергетики предложило два решения. Первое – изменить методику расчета тарифов и пересматривать их ежеквартально в зависимости от ситуации на международном рынке, чтобы потребители быстрее ощущали как рост, так и снижение цен. Второе – сократить внутренние расходы. Министр энергетики Дурин Джунгиету напомнил, что почти треть тарифа приходится на распределение газа. Для снижения затрат предлагается объединить 12 распределительных предприятий «Молдовагаз» в одну структуру, что, по оценке министерства, позволит сократить административные расходы и в перспективе снизить стоимость услуг для потребителей. Возможное повышение тарифа на газ вызвало разные реакции в парламенте. Представители власти заявляют, что рост цен связан с подорожанием газа на международных рынках и зависимостью Молдовы от импорта. Оппозиция, в свою очередь, критикует расчеты Энергоком и предлагает альтернативные решения. Среди них использование прибыли государственной компании для смягчения роста тарифов, а также сокращение внутренних расходов на распределение газа. При этом министр энергетики Дурин Джунгиету вновь заявил, что идея возобновить закупки российского газа через Turkstream не имеет ни технических, ни экономических оснований. Напомню, НАРЭ предлагает повысить тариф на природный газ до 20 лей в 30 банов за кубометр, что примерно на 41% выше действующего тарифа. Цены на топливо в Молдове продолжают расти. По данным НАРЭ, в пятницу дизельное топливо подорожает на 31 бан и достигнет 29 леев и 80 банов за литр. Бензин А95 вырастет в цене на 21 бан, до 29 леев и 89 банов. Регулятор связывает рост стоимости с повышением мировых цен на нефть и опасениями перебоев с поставками на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Предельные цены рассчитываются ежедневно с учетом международной ситуации. Три руководителя государственного предприятия «Молдатса» задержаны по делу о злоупотреблении служебным положением. Антикоррупционная прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией провели обыски по 25 адресам, после чего подозреваемых поместили под стражу на 72 часа. По версии следствия, с 2024 года руководство предприятия допускало нарушения при проведении закупок, организации эффективных конкурсов, начислении необоснованных премий и надбавок, а также при проведении курсов и тренингов по завышенным ценам. Следствие считает, что действия подозреваемых нанесли предприятию ущерб в особо крупных размерах. Ранее «Молдатса» уже оказалась в центре громкого скандала. После того, как были уволены директор предприятия и ряд должностных лиц, а на госпредприятиях страны начались масштабные проверки. В Молдове усилят борьбу с отмыванием денег. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает создание специальных финансовых информационных офицеров по службе, в службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Они будут анализировать возможные случаи легализации незаконных средств и финансирования терроризма. Также количество заместителей директора службы сократят с 2 до 1 для повышения эффективности управления. Законопроект вводит и обязательную периодическую профессиональную сертификацию сотрудников в этой сфере. Молдова намерена привлечь более 10 миллионов евро грантовой помощи на борьбу с ВИЧ и туберкулезом. Заявку на финансирование в размере 10 миллионов 800 тысяч евро на 2027-2029 годы одобрил Национальный координационный совет под председательством министра здравоохранения Александру Гаснаш. Из этой суммы около 5,5 миллионов евро направят на программы по профилактике и лечению ВИЧ. Еще 4,5 миллиона на борьбу с туберкулезом. Средства будут использовать для диагностики, лечения и поддержки пациентов на обоих берегах Днестра. Власти также планируют постепенно перевести эти программы на финансирование из государственного бюджета, поскольку объем внешней поддержки в будущем будет сокращаться. В Молдове впервые запустили грузовой поезд, которым управляет один машинист. Новый формат внедрила государственная компания «Железная дорога Молдовы» в рамках модернизации железнодорожного транспорта. Состав из 56 вагонов общей массой около 5000 тонн следует по маршруту Кишинев-Басарабяска и Тулия и перевозит пшеницу на экспорт. Поезд тянут два локомотива, каждый управляется одним машинистом без помощника. В «Железной дороге Молдовы» отмечают, что такая практика уже успешно применяется в Японии и ряде европейских стран при соблюдении современных требований безопасности. Железнодорожный транспорт Молдовы сможет получать государственные софинансирования для развития мобильности. Парламент одобрил во втором чтении изменения в Кодексе железнодорожного транспорта. Документ позволит заключать многолетние договоры на управление инфраструктурой и пассажирские перевозки. На развитие отрасли в бюджете на этот год предусмотрено 300 миллионов леев. Среди возможных проектов – соединение аэропорта Кишинев имени Евген Дога с железнодорожной сетью страны. Реформа также связана с адаптацией законодательства к стандартам Евросоюза. Кишиневский аэропорт столкнулся с повышенной нагрузкой из-за роста числа пассажиров. Власти рассматривают меры для улучшения ситуации, расширения парковок, создания временных зон ожидания и развития общественного транспорта. Министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что временный терминал построить невозможно, однако в жаркие дни могут быть установлены палатки с питьевой водой. Аэропорт просит примарию Кишинев временно предоставить участок рядом с терминалом для дополнительной парковки. По словам министра, около 35% пассажиров аэропорта – граждане Украины. В Молдове модернизируют 20 школ за счет европейского финансирования. Европейский инвестиционный банк предоставит стране кредит в размере 40 миллионов евро на ремонт и оснащение учебных заведений. В школах обновят системы отопления, вентиляции, освещения и безопасности, внедрят цифровые технологии и улучшат условия для учеников с особыми потребностями. Общая стоимость проекта составит 50 миллионов евро. Работу планируется начать в 2027 году при координации Министерства образования. В Молдове вырос показатель сдачи бака после дополнительной сессии. Еще 916 кандидатов успешно сдали экзамены на степень бакалавра. Таким образом, общее число выпускников, сдавших бак в этом году, достигло 15 078 человек, а общий показатель вырос до 81,78%. Окончательные результаты дополнительной сессии будут объявлены 28 июля. Кандидаты, не согласные с оценками, могут подать апелляции 23 и 24 июля. Новая трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России может состояться до осени. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами вместе с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. По словам украинского лидера, после телефонного разговора со специальными представителями президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткофом, он получил предложение, которое американская сторона намерена обсудить с представителями России. Зеленский отметил, что новый раунд трехсторонних переговоров может пройти в ближайшее время. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России после длительных споров. Новый пакет предусматривает расширение санкционных списков, ограничения против российских банков, криптоплатформ, нефтяных компаний и более 250 физических и юридических лиц. Также под санкции попадут новые суда так называемого теневого флота, используемого для обхода ограничений. При этом ЕС сохранил потолок цены на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель сроком на год. Греция добилась исключения, позволяющего продолжать реэкспорт российского СПГ в третьи страны по ранее заключенным контрактам. Полиция Албании применила водомет и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста у здания парламента в Тиране. Демонстрация связана с планами строительства крупного туристического комплекса стоимостью несколько миллиардов долларов, который продвигает компания, связанная с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Активисты выступают против возможной коррупции и угроз для экосистемы Адриатического побережья. И о погоде. Завтра, 24 июля, ожидается пасмурная погода. На севере страны пройдут дожди, временами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла. Днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo.
2: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
3: Вітаємо вас, друзі. На хвилях першої програми українська музично-інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
4: Доброго вечора, шановні радіослухачі.
5: Вітаємо вас, любі друзі. В останньому випуску нашого радіожурналу в рубриці «Наші люди» ми розпочали знайомство з незвичайною родиною талановитих спортсменів і художників білих із села Красненьке

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдова не вернется